встать на стоп. Если бы я мог, все равно бы не дал. Переплатил лицо просто так. Ничего не остановить никак. И надо было раньше нажать на стоп. Если бы я мог, все равно бы не дал. Переплатил лицо просто так.